Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: адресу Русь. Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.

0: дышу я без лица. Напишу я без лица.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Вот и мне довелось отогреться.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: жила.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Наши орбиты вполне совместимы, как, впрочем, и наше сердце. Были друг другу мы необходимы и думали, что навсегда. Скорость сближения твоей

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: как мама, добрая и нежная.
1: Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
1: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
0: Телефон 8 47 22 32 88 53.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Корпуса охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки. 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки. 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
0: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

меня сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

Уже три дня ангелы из медсамбатов здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал, ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там

Держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Две лётных смены на сегодня в плане.

хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков написал: «Города, как люди, имеют свой характер. Ленинград, Сталинград, Севастополь, города-богатыри. Сама история, революция и войны создали их такими. Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе, в его неожиданном мужестве есть что-то трогательно величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом, воином, как и десятки советских городов».
2: В 1942 году этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, стал неприступной крепостью, о которую разбились полчища фашистских захватчиков.
1: В июне 1941-го в городе началась массовая мобилизация. Местные жители уходили на фронт добровольцами, записывались в санитарные дружины и отряды самообороны. В июле 1941-го был сформирован полк народного ополчения из 3000 человек. Несмотря на бомбежки, предприятия и заводы продолжали работать для нужд города и фронта.
2: Люди трудились на стройках оборонительных рубежей, рыли траншеи в скальном грунте, прокладывали километры горных дорог и троп, превращая город в неприступный бастион. Были сооружены сотни огневых точек и баррикад на танкоопасных направлениях.
1: В первый год войны Туапсе стал перевалочным пунктом для раненых на фронте и эвакуированных мирных жителей, а также для переброски оборудования промышленных предприятий.
2: Гитлер придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе был расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, город оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. Также его захват означал бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно взять Новороссийск.
1: Битва за город началась 25 сентября 1942 года. После того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Для нанесения главного удара у фашистов была спецгруппа, состоящая в основном из горнопехотных дивизий, специально экипированных и прошедших обучение ведению боевых действий в горах. Соотношение сил на Туапсинском направлении были в пользу противника: по пехоте в 2 раза, по артиллерии в 3, по самолетам у врага было 5-кратное превосходство. Кроме того, противник имел около 150 танков, тогда как в нашей 18-й армии не было ни одного.
2: Шаумянский перевал, вершина горы Симашха, 1035 метров над уровнем моря. Здесь проходил край обороны города. В сентябре 1942-го в этом районе начались ожесточенные бои. Фашистам удалось захватить господствующие высоты – Симашха, Два Брата, Лысую гору. Бои велись днем и ночью, в любую погоду. В это время в горах было очень холодно.
1: Несмотря на трудности, красноармейцы продолжали ожесточенное сопротивление. Противник был обескровлен и после 10 ноября перешел к обороне. Наши войска сковали действия 14 дивизий противника. 25 ноября 1942 года в сложных погодных условиях, когда снег в ущельях лег 3-метровым слоем, советская армия перешла в наступление. В окружении под Семашхом попало более 4000 фашистов. Им предложили сдаться, но они отказались и были разгромлены.
2: Так завершилась Туапсинская оборонительная операция и началась наступательная. Угроза прорыва немецко-фашистских войск к городу была полностью ликвидирована. В январе 43-го с этого направления началось освобождение Кубани.
1: Война нанесла Туапсе огромный ущерб. За 8 месяцев на него было сброшено более 9000 бомб. Гитлеровцы стремились сравнять его с землей. Они бомбили город, совершая так называемые «звездные налеты» по 70-90 самолетов одновременно. Предприятия, порт, железнодорожный транспорт и почти 2000 жилых домов сгорели или были разрушены. Защищая город, погибло около 100 тысяч человек.
2: В 1943 году Туапсе начал восстанавливаться из пепла. К концу года частично отстроили жилые дома, отремонтировали депо, электростанцию, хлебозавод, мясокомбинат, фруктоварочный и рыбный заводы. А к 49-му году восстановили работу машиностроительный и нефтеперерабатывающий заводы.
1: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом от 6 мая 1981 года город Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
2: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни.
1: Печальным реквиемом нашим бойцам стало стихотворение поэта-фронтовика Евгения Астахова.
4: Под Туапсе, в районе высоты Семашха. Слезой по мне блеснет в росе, пробитая осколком фляжка. Мой автомат лежит со мной, узором ржавым разрисован. Давным-давно я кончил бой, но все не демобилизован. Уходит время, день за днем, а я все здесь, на дне лощины, где умирали под огнем 20-летние мужчины. А ты, коль пулями не сбит, ты, мне когда-то руку жавший, ты им скажи, что я убит, что я не без вести пропавший. Скажи, что мы убиты все, плечом к плечу на дне лощины, с собой закрыли Туапсе 20-летние мужчины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. Инна Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Такая хрупкая женщина и такая совершенно нехрупкая должность. Как вы к этому пришли?
2: Все начиналось 16 лет назад с дилерства. К 16-му году стал вопрос импортозамещения. Изделия, которые мы производим, в большинстве своем имеют зарубежную прописку. К 2018 году мы смогли перенести производство в Белгород и сделать полный цикл. С 2022 года не потребовалась уже нам консультации наших зарубежных партнеров. Мы делаем все сами. С 24 по 26 у нас уже есть хороший результат. На сегодняшний день это оборудование делаем мы одни в стране.
1: Как вы решили помогать фронту?
2: Здесь не было даже сомнений, потому что для меня это личная история. В 43-м году, в июле месяце, в Маслово пристани погиб мой прадед в своем дворе, а в Нижнем Ольшанце погибла прабабушка. Поэтому, когда нужно было принимать решение, другого решения не могло быть. Мы остаемся здесь, мы никуда не эвакуируемся, производство остается здесь, и мы помогаем всем, чем можем. Все началось 21 февраля, когда было выступление Владимира Владимировича. Его нужно уметь слушать. И вот именно тогда было понятно, что что-то будет. И 23-го, естественно, мы собирались в близком кругу, мы поздравляли наших мужчин, эту тему обсуждали. А на утро мне уже звонила из этой же компании дама, просто кричала в трубку, что это уже война. Я на тот момент жила в городе, нам было не так слышно в центре. Неделя была для меня очень такая сложная, я не понимала, что делать. Мой мужской коллектив пошел сдавать кровь. Естественно, я их отправила домой, чтобы они отдохнули. Потом мой личный помощник 4 марта и говорит, я поехал покупать сапоги. Я говорю, ты сможешь купить 2 пары сапог, 3 пары сапог. Я с расчетного счета могу купить значительно больше. Мы проехали почти все оптовки, все рынки. В городе я смогла найти 2 пары сапог 40-го и 43-го размера.
1: Все раскупили?
2: Да. Та же самая была и с носками ситуация, и с перчатками. Именно в начале марта был мороз, и парням уже нужно было как-то одеваться. И вот с этого момента у меня уже все в голове леглось, и я для себя приняла решение, что в любом случае я помогаю. Помощь была в направлении, которое заходило на Харьков. С ними по сей день мы и общаемся, сотрудничаем.
1: Ведете какую-то статистику вашей помощи?
2: Только финансовую.
1: Если не секрет, сколько средств было потрачено на помощь нашим бойцам?
2: Это московская квартира. Порядка 30 миллионов. Большая часть зафиксирована в бухгалтерской отчетности. Я для себя приняла решение, что я не буду пользоваться возмещением налогов. Я списываю это исключительно со своей прибыли. Закрывая сборы, это, естественно, мои личные деньги, не привязанные к предприятию. Но надо дать должное командира, с которым я сотрудничала. Они все акты подписывали. Все было по-честному.
1: Скажите, а кто вас поддерживает в таких решениях?
2: Мой ближний круг, который появился в 22-м году. И это были, скажем так, не совсем те люди, на которых я рассчитывала. Я приобрела просто новых друзей, близких друзей. Естественно, семья.
1: А были те люди, которые говорили, да зачем тебе это нужно? Зачем ты тратишь такие большие деньги?
2: Я просто никому не говорю, сколько я трачу. А были люди о том, что в 22-м году очень многие говорили, что они за мир. А мы здесь непонятно, чем занимаемся. Я не могу сказать, что я прервала эти отношения с этими людьми, но я их отодвинула в сторону и пошла дальше.
1: Есть ли у вас любимчики, бойцы?
2: Конечно. Конечно, у каждого есть любимчики. Эти ребята по возрасту близки к моему старшему сыну. Я на самом деле их воспринимаю как сыновей. Поэтому не хотела бы называть позывные, но они есть. Они становятся родными. Одних заставляем учиться, потому что ребята, пройдя через Харьков, тяжелое отступление в 22-м году, многие, к сожалению, оказались только с образованием 9 классов. Поэтому договорилась с колледжем, чтобы они поступали. А один молодой человек, я очень надеюсь, что когда все это закончится, он даже придет ко мне работать. Мы как бы обучаемся по моей специальности в нашем технологии.
3: Слушаются вас.
2: Они по-другому мотивированы. Они уже понимают значимость этого. И поэтому, сколько я не предлагала помочь в обучении, они идут к цели сами.
3: А как они вас называют?
2: Меня-то в основном зовут Инна Ивановна, но есть несколько человек, которые зовут меня Крёстная.
3: А почему? Как вы думаете?
2: Скажем так, этот почти позывной придумала близкая подруга, чтобы ребята понимали, в нашей православной вере, да, Крёстная – это всё-таки тот человек, который проводит своего крестника духовным путём. Иногда крёстные бывают ближе, чем мама. И даже на моем личном опыте я крёстная могу сказать все. Причем есть парнишки, которые не нашей веры. Ну, в данной ситуации не имеет значения, какой веры человек. Самое главное, что он человек, остается человек.
3: Что самое сложное было в помощи? Возможно, что-то такое, что попросили бойцы, и это было сложно достать или невозможно достать?
2: Такого нет. Всегда находится какое-то решение. Самое главное, поставлена цель. До нее просто можно дойти по прямой дороге, а можно извилистой, но все равно дойдешь.
3: Где вы берете силы на все?
2: После 22-го года у меня в голове сложился такой, может, постулат, не знаю, как правильно назвать, что дороже жизни нет ничего. Ты утром встал, пошел погулял с собакой, послушал птичек, солнышко, которое сейчас к нам вернулось после зимы, вот оттуда и черпаются силы.
3: Женщина – слабый пол?
2: Здесь нельзя сказать, что женщина – слабый пол, мужчина – сильный пол. Есть личность, и это не относится никаким образом к полу. Если человек поставил цель и ее достигает, он уже со стержнем. Самое главное, чтобы у этой цели, с моей точки зрения, должны быть какие-то моральные рамки. Это очень важно.
3: О чем вы мечтаете?
2: О победе.
3: Она обязательно будет.
2: Я даже не сомневаюсь.
3: Давайте представим, что завтра мы просыпаемся, и нам говорят о том, что все закончилось, мы победили, все наши парни возвращаются домой. Что вы будете делать?
2: Ну, у нас с вами остается такой момент, когда реабилитация должна быть параллельна. Обязательно. Это будет сложный период для страны, когда будет поставлена точка. Потом нужно будет их вводить в наше общество, потому что мы, Белгород, отличаемся от остальной страны. Мы живем вместе с ними. Мы видим, как это все происходит. Нам не нужно доказывать, показывать. Но когда они не могут возвращаться в другие регионы, они могут почувствовать себя где-то ненужными, потому что по-другому живет вся страна. Вот этот момент важный. Второй момент – это дети. Я закончила советскую школу. И я понимаю, что очень многое было заложено в школе. Это нужно закладывать уже у наших детей. Любовь к родине. Потом развитие нашей страны. Мы должны восстановить свою науку, чтобы наука была связана с производством. Мы должны в этом развиваться. Работы много.
3: Вы можете передать пожелания нашим бойцам.
2: Мои дорогие парни, за 4 года общения с вами я вижу прекрасных, сильных, мудрых мужчин. Я хочу пожелать вам скорейшей нашей с вами победы, чтобы вы вернулись к своим семьям, чтобы в будущем у вас было все хорошо. И обязательно победа будет за нами.
1: Наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Тополь и Керчь.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, паролей.

0: Радио Z.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.

0: потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади, за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка, и семь

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых. И решил это доказать своим примером.
9: Свое детство помните?
10: Да, полностью.
9: Какие воспоминания?
10: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
9: А кем мечтали стать?
10: Музыкантом изначально.
9: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
10: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа, сцены с микрофоном, читки, такого дворового.
9: Свои первые выступления помните, где они были?
10: Школа и в клубе. У меня был товарищ. Ну, сейчас не общаемся, к сожалению. Уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант. И пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
9: Как ощущения?
10: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго. Потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород. Люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
9: А не было такого, что да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Иди, будь инженером там или доктором.
10: Ну, было немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что этим можно заработать.
9: Как на СВО оказались?
10: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной, понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
9: Как мама отреагировала на ваше
10: решение? Была в шоке. Это, ну, я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
9: Что сказала?
10: Мой выбор. Мне тяжело вздохнула.
9: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
10: Да, на ЛБС.
9: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
10: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
9: Есть ли место творчеству?
10: Да, перед сном, почему нет?
9: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
10: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
9: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
10: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Uh-huh. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
9: Слова, они стали жестче?
10: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
9: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
10: Ну, да, к сожалению, небольшой.
9: Небольшой, да, но уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
10: 1 год и 2 месяца.
9: За это время ранения были у вас?
10: 3.
9: Можете о них рассказать?
10: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. Ну и птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, что-то не зацепило. Ты работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколков много. После доложились, и командование сразу дало откат.
9: Что такое откат?
10: Ну, это когда право откатиться, уйти к тылу. Так как я 300, и еще помимо меня товарищи 300, ну, как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось, не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Ну вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
9: Сильно зацепило?
10: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позицию поехал. Второе ранение – это голова, бицепсы, плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группы. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
9: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
10: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
9: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
10: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
5: Истории вернувшихся домой.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

0: с тобой за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали мы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил нас.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372 672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Только план быстрее.
1: На связи, чувак.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
3: Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков написал: «Города, как люди, имеют свой характер. Ленинград, Сталинград, Севастополь, города-богатыри. Сама история, революция и войны создали их такими. Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе, в его неожиданном мужестве есть что-то трогательно величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом, воином, как и десятки советских городов».
2: В 1942 году этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, стал неприступной крепостью, о которую разбились полчища фашистских захватчиков.
3: В июне 1941 в городе началась массовая мобилизация. Местные жители уходили на фронт добровольцами, записывались в санитарные дружины и отряды самообороны. В июле 41-го был сформирован полк народного ополчения из 3000 человек. Несмотря на бомбежки, предприятия и заводы продолжали работать для нужд города и фронта.
2: Люди трудились на стройках оборонительных рубежей, рыли траншеи в скальном грунте, прокладывали километры горных дорог и троп, превращая город в неприступный бастион. Были сооружены сотни огневых точек и баррикад на танкоопасных направлениях.
3: В первый год войны Туапсе стал перевалочным пунктом для раненых на фронте и эвакуированных мирных жителей, а также для переброски оборудования промышленных предприятий.
2: Гитлер придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе был расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, город оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. Также его захват означал бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно взять Новороссийск.
3: Битва за город началась 25 сентября 1942 года. После того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Для нанесения главного удара у фашистов была спецгруппа, состоящая в основном из горнопехотных дивизий, специально экипированных и прошедших обучение ведению боевых действий в горах. Соотношение сил на Туапсинском направлении были в пользу противника. По пехоте в 2 раза, по артиллерии в 3. По самолетам у врага было 5-кратное превосходство. Кроме того, противник имел около 150 танков, тогда как в нашей 18-й армии не было ни одного.
2: Шаумянский перевал, вершина горы Симашха, 1035 метров над уровнем моря. Здесь проходил край обороны города. В сентябре 42-го в этом районе начались ожесточенные бои. Фашистам удалось захватить господствующие высоты – Симашха, Два Брата, Лысую Гору. Бои велись днем и ночью, в любую погоду. В это время в горах было очень холодно.
3: Несмотря на трудности, красноармейцы продолжали ожесточенное сопротивление. Противник был обескровлен и после 10 ноября перешел к обороне. Наши войска сковали действия 14 дивизий противника. 25 ноября 1942 года в сложных погодных условиях, когда снег в ущельях лег 3-метровым слоем, советская армия перешла в наступление. В окружении под Семашхом попало более 4000 фашистов. Им предложили сдаться, но они отказались и были разгромлены.
2: Так завершилась туапсинская оборонительная операция и началась наступательная. Угроза прорыва немецко-фашистских войск к городу была полностью ликвидирована. В январе 43-го с этого направления началось освобождение Кубани.
3: Война нанесла Туапсе огромный ущерб. За 8 месяцев на него было сброшено более 9000 бомб. Гитлеровцы стремились сравнять его с землей. Они бомбили город, совершая так называемые «звездные налеты» по 70-90 самолетов одновременно. Предприятия, порт, железнодорожный транспорт и почти 2000 жилых домов сгорели или были разрушены. Защищая город, погибло около 100 тысяч человек.
2: В 1943 году Туапсе начал восстанавливаться из пепла. К концу года частично отстроили жилые дома, отремонтировали депо, электростанцию, хлебозавод, мясокомбинат, фруктоварочный и рыбный заводы. А к 49-му году восстановили работу машиностроительный и нефтеперерабатывающий заводы.
3: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом от 6 мая 1981 года город Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
2: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни.
3: Печальным реквиемом нашим бойцам стало стихотворение поэта-фронтовика Евгения Астахова.
4: Я был убит под Туапсе, в районе высоты Семашха. Слезой по мне блеснет в росе, пробитая осколком фляжка. Мой автомат лежит со мной, узором ржавым разрисован. Давным-давно я кончил бой, но все не демобилизован. Уходит время, день за днем, а я все здесь, на дне лощины, где умирали под огнем 20-летние мужчины. А ты, коль пулями не сбит, ты мне когда-то руку жавший, ты им скажи, что я убит, что я не без вести пропавший. Скажи, что мы убиты все, плечом к плечу на дне лощины, с собой закрыли Туапсе 20-летние мужчины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Традиционный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Началось!
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
1: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. Инна Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Такая хрупкая женщина и такая совершенно нехрупкая должность. Как вы к этому пришли?
2: Все начиналось 16 лет назад с дилерства. К 16-му году стал вопрос импортозамещения. Изделия, которые мы производим, в большинстве своем имеют зарубежную прописку. К 2018 году мы смогли перенести производство в Белгород и сделать полный цикл. С 2022 года не потребовалась уже нам консультации наших зарубежных партнеров. Мы делаем все сами. С 24 по 26 у нас уже есть хороший результат. На сегодняшний день это оборудование делаем мы одни в стране.
1: Как вы решили помогать фронту?
2: Здесь не было даже сомнений, потому что для меня это личная история. В 43-м году, в июле месяце, в Масловой пристани погиб мой прадед в своем дворе, а в Нижнем Ольшанце погибла прабабушка. Поэтому, когда нужно было принимать решение, другого решения не могло быть. Мы остаемся здесь, мы никуда не эвакуируемся, производство остается здесь, и мы помогаем всем, чем можем. Все началось 21 февраля, когда было выступление Владимира Владимировича. Его нужно уметь слушать. И вот именно тогда было понятно, что что-то будет. И 23-го, естественно, мы собирались к близкому кругу, мы поздравляли наших мужчин, эту тему обсуждали. А на утро мне уже звонила из этой же компании дама, просто кричала в трубку, что это уже война. Я на тот момент жила в городе, нам было не так слышно в центре. Неделя была для меня очень такая сложная, я не понимала, что делать. Мой мужской коллектив пошел сдавать кровь. Естественно, я их отправила домой, чтобы они отдохнули. Потом мой личный помощник 4 марта и говорит, я поехал покупать сапоги. Я говорю, ты сможешь купить 2 пары сапог, 3 пары сапог. Я с расчетного счета могу купить значительно больше. Мы проехали почти все оптовки, все рынки. В городе я смогла найти 2 пары сапог 40-го, 43-го размера.
1: Все раскупили?
2: Да. Та же самая была и с носками ситуация, и с перчатками. Именно в начале марта был мороз, и парням уже нужно было как-то одеваться. И вот с этого момента у меня уже все в голове улеглось, и я для себя приняла решение, что в любом случае я помогаю. Помощь была в направлении, которое заходило на Харьков. С ними по сей день мы и общаемся. Сотрудничаем.
1: Ведете какую-то статистику вашей помощи?
2: Только финансовую.
1: Если не секрет, сколько средств было потрачено на помощь нашим бойцам?
2: Это московская квартира. Порядка 30 миллионов. Большая часть зафиксирована в бухгалтерской отчетности. Я для себя приняла решение, что я не буду пользоваться возмещением налогов. Я списываю это исключительно со своей прибыли. Закрывая сборы, это, естественно, мои личные деньги, не привязанные к предприятию. Но надо дать должное командирам, с которыми я сотрудничала. Они все акты подписывали. Все было по-честному.
1: Скажите, а кто вас поддерживает в таких решениях?
2: Мой ближний круг, который появился в 22-м году. И это были, скажем так, не совсем те люди, на которых я рассчитывала. Я приобрела просто новых друзей, близких друзей. Естественно, семья.
1: А были те люди, которые говорили, да зачем тебе это нужно? Зачем ты тратишь такие большие деньги?
2: Я просто никому не говорю, сколько я трачу. А были люди о том, что в 22-м году очень многие говорили, что они за мир. А мы здесь непонятно, чем занимаемся. Я не могу сказать, что я прервала эти отношения с этими людьми, но я их отодвинула в сторону и пошла дальше.
1: Есть ли у вас любимчики, бойцы?
2: Конечно. Конечно, у каждого есть любимчики. Эти ребята по возрасту близки к моему старшему сыну. Я на самом деле их воспринимаю как сыновей. Поэтому не хотела бы называть позывные, но они есть. Они становятся родными. Одних заставляем учиться, потому что ребята, пройдя через Харьков, вот тяжелое отступление в 22-м году, многие, к сожалению, оказались только с образованием 9 классов. Поэтому договорилась с колледжем, чтобы они поступали. И один молодой человек, я очень надеюсь, что когда все это закончится, он даже придет ко мне работать. Мы как бы обучаемся по моей специальности в нашем технологии.
3: Слушаются вас.
2: Они по-другому мотивированы. Они уже понимают значимость этого. И поэтому, сколько я не предлагала помочь в обучении, они идут к цели сами.
3: А как они вас называют?
2: Меня-то в основном зовут Инна Ивановна, но есть несколько человек, которые зовут меня Крестная.
3: А почему? Как вы думаете?
2: Скажем так, этот почти позывной придумала близкая подруга, чтобы ребята понимали, в нашей православной вере, да, крестная – это все-таки тот человек, который проводит своего крестника духовным путем. Иногда крестные бывают ближе, чем мама. И даже на моем личном опыте я крестная могу сказать все. Причем есть парнишки, которые не нашей веры. Ну, в данной ситуации не имеет значения, какой веры человек. Самое главное, что он человек, остается человек.
3: Что самое сложное было в помощи? Возможно, что-то такое, что попросили бойцы, и это было сложно достать или невозможно достать?
2: Такого нет. Всегда находится какое-то решение. Самое главное, поставлена цель. И до нее просто можно дойти по прямой дороге, а можно извилистой, но все равно дойдешь.
3: Где вы берете силы на все?
2: После 22-го года у меня в голове сложился такой, может, постулат, не знаю, как правильно назвать, что дороже жизни нет ничего. Ты утром встал, пошел погулял с собакой, послушал птичек, солнышко, которое сейчас к нам вернулось после зимы, вот оттуда и черпаются силы.
3: Женщина. Слабый пол?
2: Здесь нельзя сказать, что женщина слабый пол, мужчина сильный пол. Есть личность. И это не относится никаким образом к полу. Если человек поставил цель и ее достигает, он уже со стержнем. Самое главное, чтобы у этой цели, с моей точки зрения, должны быть какие-то моральные рамки. Это очень важно.
3: О чем вы мечтаете?
2: О победе.
3: Она обязательно будет.
2: Я даже не сомневаюсь.
3: Давайте представим, что завтра мы просыпаемся, и нам говорят о том, что все закончилось, мы победили, все наши парни возвращаются домой. Что вы будете делать?
2: Ну, у нас с вами остается такой момент, когда реабилитация должна быть парней. Обязательно. Это будет сложный период для страны, когда будет поставлена точка. Потом нужно будет их вводить в наше общество, потому что мы, Белгород, отличаемся от остальной страны. Мы живем вместе с ними, мы видим, как это все происходит. Нам не нужно доказывать, показывать. Но когда они не могут возвращаться в другие регионы, они могут почувствовать себя где-то ненужными, потому что по-другому живет вся страна. Вот этот момент важный. Второй момент – это дети. Я закончила советскую школу. И я понимаю, что очень многое было заложено в школе. Это нужно закладывать уже в наших детей. Любовь к родине. Потом развитие нашей страны. Мы должны восстановить свою науку, чтобы наука была связана с производством. Мы должны в этом развиваться. Работы много.
3: Вы можете передать пожелания нашим бойцам.
2: Мои дорогие парни, за 4 года общения с вами я вижу прекрасных, сильных, мудрых мужчин. Я хочу пожелать вам скорейшей нашей с вами победы, чтобы вы вернулись к своим семьям, чтобы в будущем у вас было все хорошо. И обязательно победа будет за нами.
1: Наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в который

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: На лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведьма речка.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: домой.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых, и решил это доказать своим примером.
12: Свое детство помните?
13: Да, полностью.
12: Какие воспоминания?
13: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
12: А кем мечтали стать?
13: Музыкантом изначально.
12: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
13: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа, сцены с микрофоном, читки, такого дворового.
12: Свои первые выступления помните, где они были?
13: Школа и в клубе. У меня был товарищ. Мы сейчас не общаемся, к сожалению. Уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант. И пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
12: Как ощущение?
13: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго. Потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород. Люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
12: А не было такого, что да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Иди, будь инженером там или доктором.
13: Ну, было немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что этим можно заработать.
12: Как на СВО оказались?
13: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной. Понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
12: Как мама отреагировала на ваше
13: решение? Была в шоке. Я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
12: Что сказала?
13: Мой выбор. Мне тяжело вздохнуло.
12: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
13: Да, на ЛБС.
12: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
13: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
12: Есть ли место творчеству?
13: Да, перед сном, почему нет?
12: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
13: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
12: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
13: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
12: Слова, они стали жестче?
13: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
12: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
13: Ну, да, к сожалению, небольшой.
12: Небольшой, да, уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
13: 1 год и 2 месяца.
12: За это время ранения были у вас?
13: 3.
12: Можете о них рассказать?
13: Первое ранение было во время штурмовых действий. Зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, Противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. И птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, чтобы не зацепило. И работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколков много. После доложились, и командование сразу дало откат.
12: Что такое откат?
13: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо у меня товарищи 300, он как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось, не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
12: Сильно зацепило?
13: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позицию поехал. Второе ранение – это голова, бицепс и плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группой. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
12: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
13: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
12: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
13: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
9: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

0: Долго жить, братик.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Известный советский писатель и военный корреспондент Борис Горбатов в одном из своих очерков написал: «Города, как люди, имеют свой характер. Ленинград, Сталинград, Севастополь, города-богатыри. Сама история, революция и войны создали их такими. Но маленький, полукурортный, глубоко штатский Туапсе, в его неожиданном мужестве есть что-то трогательно величественное. Война потребовала, и Туапсе стал городом-воином, как и десятки советских городов».
2: В 1942 году этот небольшой южный город, раскинувшийся на берегах Черного моря, стал неприступной крепостью, о которую разбились полчища фашистских захватчиков.
1: В июне 1941 в городе началась массовая мобилизация. Местные жители уходили на фронт добровольцами, записывались в санитарные дружины и отряды самообороны. В июле 41-го был сформирован полк народного ополчения из 3000 человек. Несмотря на бомбежки, предприятия и заводы продолжали работать для нужд города и фронта.
2: Люди трудились на стройках оборонительных рубежей, рыли траншеи в скальном грунте, прокладывали километры горных дорог и троп, превращая город в неприступный бастион. Были сооружены сотни огневых точек и баррикад на танкоопасных направлениях.
1: В первый год войны Туапсе стал перевалочным пунктом для раненых на фронте и эвакуированных мирных жителей, а также для переброски оборудования промышленных предприятий.
2: Гитлер придавал огромное значение захвату Туапсе. Во-первых, из-за того, что в городе был расположен нефтеперерабатывающий завод, а значит, большие запасы горючего. Во-вторых, после того, как пали Одесса и Севастополь, был частично захвачен Новороссийск, город оставался практически единственной военно-морской базой на Черном море. Также его захват означал бы окружение войск, которые не позволяли фашистам окончательно взять Новороссийск.
1: Битва за город началась 25 сентября 1942 года. После того, как враги захватили Армавир, Майкоп и Краснодар, Гитлер приказал сосредоточиться на выходе к Черному морю в районе Туапсе. Для нанесения главного удара у фашистов была спецгруппа, состоящая в основном из горнопехотных дивизий, специально экипированных и прошедших обучение ведению боевых действий в горах. Соотношение сил на Туапсинском направлении были в пользу противника. По пехоте в 2 раза, по артиллерии в 3. По самолетам у врага было 5-кратное превосходство. Кроме того, противник имел около 150 танков, тогда как в нашей 18-й армии не было ни одного.
2: Шаумянский перевал, вершина горы Симашха, 1035 метров над уровнем моря. Здесь проходил край обороны города. В сентябре 42-го в этом районе начались ожесточенные бои. Фашистам удалось захватить господствующие высоты – Симашха, Два Брата, Лысую Гору. Бои велись днем и ночью, в любую погоду. В это время в горах было очень холодно.
1: Несмотря на трудности, красноармейцы продолжали ожесточенное сопротивление. Противник был обескровлен и после 10 ноября перешел к обороне. Наши войска сковали действия 14 дивизий противника. 25 ноября 1942 года в сложных погодных условиях, когда снег в ущельях лег 3-метровым слоем, советская армия перешла в наступление. В окружении под Симашхом попало более 4000 фашистов. – Им предложили сдаться, но они отказались и были разгромлены.
2: Так завершилась туапсинская оборонительная операция и началась наступательная. Угроза прорыва немецко-фашистских войск к городу была полностью ликвидирована. В январе 43-го с этого направления началось освобождение Кубани.
1: Война нанесла Туапсе огромный ущерб. За 8 месяцев на него было сброшено более 9000 бомб. Гитлеровцы стремились сравнять его с землей. Они бомбили город, совершая так называемые «звездные налеты» по 70-90 самолетов одновременно. Предприятия, порт, железнодорожный транспорт и почти 2000 жилых домов сгорели или были разрушены. Защищая город, погибло около 100 тысяч человек.
2: В 1943 году Туапсе начал восстанавливаться из пепла. К концу года частично отстроили жилые дома, отремонтировали депо, электростанцию, хлебозавод, мясокомбинат, фруктоварочный и рыбный заводы. А к 49-му году восстановили работу машиностроительный и нефтеперерабатывающий заводы.
1: За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом от 6 мая 1981 года город Туапсе был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
2: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни.
1: Печальным реквиемом нашим бойцам стало стихотворение поэта-фронтовика Евгения Астахова.
3: Я был убит под Туапсе, в районе высоты Симашха. Слезой по мне блеснет в росе, пробитая осколком фляжка. Мой автомат лежит со мной, узором ржавым разрисован. Давным-давно я кончил бой, но все не демобилизован. Уходит время, день за днем, а я все здесь, на дне лощины, где умирали под огнем 20-летние мужчины. А ты, коль пулями не сбит, ты, мне когда-то руку жавший, ты им скажи, что я убит, что я не без вести пропавший. Скажи, что мы убиты все, плечом к плечу на дне лощины, с собой закрыли Туапсе 20-летние мужчины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть вдруг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

моя течет, так законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так законом год.

0: Я просто умру.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. Инна Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Такая хрупкая женщина и такая совершенно нехрупкая должность. Как вы к этому пришли?
2: Все начиналось 16 лет назад с дилерства. К 16-му году стал вопрос импортозамещения. Изделия, которые мы производим, в большинстве своем имеют зарубежную прописку. К 2018 году мы смогли перенести производство в Белгород и сделать полный цикл. С 2022 года не потребовалась уже нам консультации наших зарубежных партнеров. Мы делаем все сами. С 24 по 26 у нас уже есть хороший результат. На сегодняшний день это оборудование делаем мы одни в стране.
1: Как вы решили помогать фронту?
2: Здесь не было даже сомнений, потому что для меня это личная история. В 43-м году, в июле месяце, в Масловой пристани погиб мой прадед в своем дворе, а в Нижнем Ольшанце погибла прабабушка. Поэтому, когда нужно было принимать решение, другого решения не могло быть. Мы остаемся здесь, мы никуда не эвакуируемся, производство остается здесь, и мы помогаем всем, чем можем. Все началось 21 февраля, когда было выступление Владимира Владимировича. Его нужно уметь слушать. И вот именно тогда было понятно, что что-то будет. И 23-го, естественно, мы собирались к близкому кругу, мы поздравляли наших мужчин, эту тему обсуждали. А на утро мне уже звонила из этой же компании дама, просто кричала в трубку, что это уже война. Я на тот момент жила в городе, нам было не так слышно в центре. Неделя была для меня очень такая сложная, я не понимала, что делать. Мой мужской коллектив пошел сдавать кровь. Естественно, я их отправила домой, чтобы они отдохнули. Потом мой личный помощник 4 марта и говорит, я поехал покупать сапоги. Я говорю, ты сможешь купить 2 пары сапог, 3 пары сапог. Я с расчетного счета могу купить значительно больше. Мы проехали почти все оптовки, все рынки. В городе я смогла найти 2 пары сапог 40-го, 43-го размера.
1: Все раскупили?
2: Да. Та же самая была и с носками ситуация, и с перчатками. Именно в начале марта был мороз, и парням уже нужно было как-то одеваться. И вот с этого момента у меня уже все в голове леглось, и я для себя приняла решение, что в любом случае я помогаю. Помощь была направление, которое заходило на Харьков. С ними по сей день мы и общаемся. Сотрудничаем.
1: Ведете какую-то статистику вашей помощи?
2: Только финансовую.
1: Если не секрет, сколько средств было потрачено на помощь нашим бойцам?
2: Это московская квартира. Порядка 30 миллионов. Большая часть зафиксирована в бухгалтерской отчетности. Я для себя приняла решение, что я не буду пользоваться возмещением налогов. Я списываю это исключительно со своей прибыли. Закрывая сборы, это, естественно, мои личные деньги, не привязанные к предприятию. Но надо дать должное командирам, с которыми я сотрудничала. Они все акты подписывали. Все было по-честному.
1: Скажите, а кто вас поддерживает в таких решениях?
2: Мой ближний круг, который появился в 22-м году. И это были, скажем так, не совсем те люди, на которых я рассчитывала. Я приобрела просто новых друзей, близких друзей. Естественно, семья.
1: А были те люди, которые говорили, да зачем тебе это нужно? Зачем ты тратишь такие большие деньги?
2: Я просто никому не говорю, сколько я трачу. А были люди о том, что в 22-м году очень многие говорили, что они за мир. А мы здесь непонятно, чем занимаемся. Я не могу сказать, что я прервала эти отношения с этими людьми, но я их отодвинула в сторону и пошла дальше.
1: Есть ли у вас любимчики, бойцы?
2: Конечно. Конечно, у каждого есть любимчики. Эти ребята по возрасту близки к моему старшему сыну. Я на самом деле их воспринимаю как сыновей. Поэтому не хотела бы называть позывные, но они есть. Они становятся родными. Одних заставляем учиться, потому что ребята, пройдя через Харьков, вот тяжелое отступление в 22-м году, многие, к сожалению, оказались только с образованием 9 классов. Поэтому договорилась с колледжем, чтобы они поступали. И один молодой человек, я очень надеюсь, что когда все это закончится, он даже придет ко мне работать. Мы как бы обучаемся по моей специальности в нашем технологии.
3: Слушаются вас.
2: Они по-другому мотивированы. Они уже понимают значимость этого. И поэтому, сколько я не предлагала помочь в обучении, они идут к цели сами.
3: А как они вас называют?
2: Меня-то в основном зовут Инна Ивановна, но есть несколько человек, которые зовут меня Крёстная.
3: А почему? Как вы думаете?
2: Скажем так, этот почти позывной придумала близкая подруга, чтобы ребята понимали, в нашей православной вере, да, Крёстная – это всё-таки тот человек, который проводит своего крестника духовным путём. Иногда крёстные бывают ближе, чем мама. И даже на моем личном опыте я крёстная могу сказать всё. Причём есть парнишки, которые не нашей веры. Ну, в данной ситуации не имеет значения, какой веры человек. Самое главное, что он человек, остается человек.
3: Что самое сложное было в помощи? Возможно, что-то такое, что попросили бойцы, и это было сложно достать или невозможно достать?
2: Такого нет. Всегда находится какое-то решение. Самое главное, поставлена цель. И до нее просто можно дойти по прямой дороге, а можно извилистой, но все равно дойдешь.
3: Где вы берете силы на все?
2: После 22-го года у меня в голове сложился такой, может, постулат, не знаю, как правильно назвать, что дороже жизни нет ничего. Ты утром встал, пошел погулял с собакой, послушал птичек, солнышко, которое сейчас к нам вернулось после зимы, вот оттуда и черпаются силы.
3: Женщина. Слабый пол?
2: Здесь нельзя сказать, что женщина слабый пол, мужчина сильный пол. Есть личность. И это не относится никаким образом к полу. Если человек поставил цель и ее достигает, он уже со стержнем. Самое главное, чтобы у этой цели, с моей точки зрения, должны быть какие-то моральные рамки. Это очень важно.
3: О чем вы мечтаете?
2: О победе.
3: Она обязательно будет.
2: Я даже не сомневаюсь.
3: Давайте представим, что завтра мы просыпаемся, и нам говорят о том, что все закончилось, мы победили, все наши парни возвращаются домой. Что вы будете делать?
2: Ну, у нас с вами остается такой момент, когда реабилитация должна быть парней. Обязательно. Это будет сложный период для страны, когда будет поставлена точка. Потом нужно будет их вводить в наше общество, потому что мы, Белгород, отличаемся от остальной страны. Мы живем вместе с ними, мы видим, как это все происходит. Нам не нужно доказывать, показывать. Но когда они не могут возвращаться в другие регионы, они могут почувствовать себя где-то ненужными, потому что по-другому живет вся страна. Вот этот момент важный. Второй момент – это дети. Я закончила советскую школу. И я понимаю, что очень многое было заложено в школе. Это нужно закладывать уже в наших детей. Любовь к родине. Потом развитие нашей страны. Мы должны восстановить свою науку, чтобы наука была связана с производством. Мы должны в этом развиваться. Работы много.
3: Вы можете передать пожелания нашим бойцам.
2: Мои дорогие парни, за 4 года общения с вами я вижу прекрасных, сильных, мудрых мужчин. Я хочу пожелать вам скорейшей нашей с вами победы, чтобы вы вернулись к своим семьям, чтобы в будущем у вас было все хорошо. И обязательно победа будет за нами.
1: Наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых, и решил это доказать своим примером.
11: Свое детство помните?
12: Да, полностью.
11: Какие воспоминания?
12: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
11: А кем мечтали стать?
12: Музыкантом изначально.
11: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
12: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки такого дворового.
11: Свои первые выступления помните, где они были?
12: Школа и в клубе. У меня был товарищ, ну сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант. И пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
11: Как ощущения?
12: Пафосно. Просто охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, а люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
11: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Ты иди, будь инженером там или доктором».
12: Ну, было немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что этим можно заработать.
11: Как на СВО оказались?
12: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной. Понял, что мне очень не хватает молодых. Угу. Наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
11: Как мама отреагировала на ваше
12: решение? Была в шоке. Я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
11: Что сказала?
12: Мой выбор. Мне тяжело вздохнуло.
11: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
12: Да, на ЛБС.
11: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
12: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
11: Есть ли место творчеству?
12: Да, перед сном, почему нет?
11: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
12: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
11: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
12: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
11: Слова, они стали жестче?
12: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
11: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
12: Ну, да, к сожалению, небольшой.
11: Небольшой, да, уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
12: 1 год и 2 месяца.
11: За это время ранения были у вас?
12: 3.
11: Можете о них рассказать?
12: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. Ну и птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, чтобы не зацепило. И работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколков много. После доложились, и командование сразу дало откат.
11: Что такое откат?
12: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо у меня товарищи 300, он как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось, не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
11: Сильно зацепило?
12: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позицию поехал. Второе ранение – это голова, бицепс и плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группой. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
11: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
12: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такой, чтобы не было осложнений.
11: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
12: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
8: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре +20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно, скажи нет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: сердца.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Мы так боимся возраста примет. И прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет. Дня не прошло, а юности не

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Воинам погибшим

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток.
1: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Серьезная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Бою тих, прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: Радио З.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу.

хожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить все свое внимание.
3: Ну, смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело. И тогда разрушается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
3: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошее тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себе забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в
2: закрыли
3: дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу, но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит всех этих 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно, вот попытаемся
3: сам,
2: найти возможность.
3: Человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ты сам себе.
3: Сам себе.
2: Да.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, а если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода плавания, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: я не знаю.
2: С вами согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения, скажем так. Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
2: градусов. Но неподготовленным людям, наверное, сложно же на это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня в... Да неважно, в какое время человек человеку. Почему я не могу, например, спросить? И, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дело важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем. Это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить: «Вы что, разводитесь?» А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью – муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг от друга?
3: Отдых отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж
3: помните,
2: должен ей уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать. Но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск так, как желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, может, мы говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Мы имеем в виду о работе или о доме?
2: Вообще в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, в какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.